Господа, куплеты, которые я сейчас буду петь, требуют вашего участия. Я прошу вас покорнейше подыскивать и громко говорить рифмы в каждой строчке, после которой я буду делать остановку в ожидании вашего скорого ответа. Старый коргой, вступив в брак, мчится в коляске мудрец. Он миллионер в 20 лет. Хоть в голове ума много. Знает во всем уже толк. И у портного ждет на деньги. Кушает трюфли, торти и все деньжонки.

Тимуш, а Наталья любой. Смей он другую любить, стала она его целовать. Душкой зовет, эх, народ, думая, экой красавец. Коль не пойдешь нынче в клуб, будешь, мой друг,

Утром пинтер удалек, красный игрок и чудак. Знает он, черт подери, плохо лежит, что не срань. Если пришлось записать,